0: нами.
1: А вас позвольте съездить. Честно езди.
2: В темноте будет.
0: Мэчи за...
3: Wer bist du?
2: Was